0: Podcast Радиосада.
1: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
2: Пульдергич.
3: Кешірасыз, суат нечі болды? 5:11. Яғни 6 мы?

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Тинглей. Кыска сатырда. Маноны аңлай. Кыска сатырда.
2: Erkak yoshini yashirib, ayol esa yashirmay qo'ydimi? Demak, qarish alomatlari boshlandi.

0: Марказ радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Назор, а что зовут? Той кулешке, Россия мягче жой талашипта, намады дейн сазоды?
3: Ха, намас не десан, Назо, джиролей жойкен, бунус диге официантлар я, ямамаскен, а?
2: Ии, булдык синчи, хич бунусы шутты джим отырген, вой, ана кара, келин кырп кеватты.
3: Вой, Назо, караген, сайора Россиям джиролей келин бопты.
2: Ха, джиролей кюе, лекен, Россиям купча пылан варпты ма?
3: Агер бидзе хази шунака кейла олапш бакалевка кылыш, моля боген, айнықсы, тойинде.
2: Уф, яна канака муды.
3: Ani marosti, mana masala sayyor. Rasiyam ozg'in. To'y tugagandan keyin pochchamiz kelinni ko'tarib uyga kiradigan bo'lsa-la, sayyor ozg'inligidan uchib ketmasligi uchun yuziga kilo olib shpakulyovka turishdi. Anna sal bo'lsa ham og'irroq bo'lishi kerak u.
2: Ha, shunaqa degan. Lekin-chi, baribir bugun qancha chaplansa ham yarashadi. Chunki u bugun kelin.
3: Voy, nazo qaraga artislik kelyapti. Voy. Qara, ana Mariyoni kunda doğru ergashibmi? Yondagi hech qachon hech kimga ishonmaydigan Sardor Rahimxon-ku.
2: Voy, asazoda, qara, ana bola menga qarayotdimi? Sochlarim, kiyimlarim yashtirib, nima qarasiz-chi?
3: Uf, yana boshlandi. Nazo, nima yunaqasana? Qachon qaras qayoqdagi kiyimlarni kiyib olasan? Men bu boshingdagi doppiga balo bormi? Sani shu holingga ne tolka bolla, daje cholla ham qaramaydi-ku.
1: 2 dugo.

0: sevimli taronalar non stopi. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 12.
1: It is 12 p.m. in Tashkent.
0: Столица полдень.
2: Markaz radiosi.

0: Sevimli taronalar non-stop'a. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

в меня и храни. Нужно посмейся, можешь задать, будь собой, пока я с тобой, пока я с тобой.

0: Yurtimizda soat 16.
1: Respublika Toshkent.
0: Столица 16 часов.
2: Markaz radiosi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Musiqiy yunsob, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.

0: Yoz mavsumi. Sevimli taronalar jarangi.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 20.
1: It is 8 p.m. in Tashkent.
0: Столица 20 часов. В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua

0: Yurtimizda soat 21.
1: It is 9 p.m. in Tashkent.
0: Столица 21 час.
2: Маркант радиосе.

0: Yurtimizda yarim tun.
1: It is 12 a.m. in Tashkent.
0: Столица полночь. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Musiqiy nonstop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.

0: Yurtimizda soat 2.
1: It is 2 a.m. in Tashkent.
0: Столица 2 часа.
2: Радио Маркет.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Musiqiy nonstop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Mumtoz navolarda maqom ohanglari.

0: Yurtimizda soat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: Столица 5 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Go'zal xotiralarni yodga soluvchi dil nazar qo'shiqlar.